0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравится.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, ну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
2: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

Она хочет забыть.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд – это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям JQ. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни

жезла. Моя машина. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – сотканный на весну. Редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на весну и лето. Актуальными в теплом сезоне стали облегающие платья в стиле второй кожи, варианты в бельевом стиле и изделия фасона Baby Doll. Это вдохновленные нарядами детских кукол платья А-образного или же трапециевидного силуэта с завышенной талией. Не менее популярными будут в этом сезоне и модели платьев с оборками, драпировками, кружевом либо цветочными узорами. Также в модный список стилистов Vogue вошли платья пастельных оттенков, напоминающие моду 60-х, а еще вещи фасона халтер. Это вид одежды с открытой спиной и плечами, где ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» новое поступление весенне-летних коллекций. Одежды, платья, блузки, шорты немецкого бренда «Балмер». Стильная обувь «Баден», модные аксессуары и кожгалантерея итальянской торговой марки Фабретти. В магазине по-прежнему действуют скидки 30% на коллекции прошлых лет. Скидка 20% на чемоданы. Удачная покупка в преддверии сезона отпусков. Подробности и сроки акции уточняйте продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Весь город на одной волне.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: «Сириус ПТЗ». Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 95 03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в «Силе»? В «Силе» и только в «Силе» при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в «Силе». В «Силе» и только в «Силе» до 30 июня. Приходи в «Силу» и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в «Силе». В «Силе» и только в «Силе». Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН УП 304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.
6: Просто

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Sirius PTZ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Sirius PTZ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Весна на радио. Счастливый сезон.
7: На местном радио.

0: сверху.
1: Реклама на местном радио.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
1: Реклама на радио в Костомукше – 37009. Звездный дом 6.
4: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Дари.
5: Люби.
4: Улыбайся и восхищайся.
5: Пой и танцуй этой весной.
4: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
6: На 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров.

0: Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Сейчас крупный лещ далеко не редкость, но мало кто, кроме совсем уж правоверных лещатников, таскает с собой здоровенный ледобур под лунку в 200 с лишним миллиметров. А если в обычной лунке диаметром 130 миллиметров идет ровненький подлещик, и вдруг виснет здоровенный лещ кило этак на 2. Мало того, еще и подвести к лунке его удалось на леске в 12 сотых миллиметра. Жалко ведь упускать, так и сон потерять можно. На рыбалке с напарником вопрос решается очень просто. Всего-то надо иметь с собой обрезок доски шириной, равной рабочему диаметру бура, и длиной, примерно равной толщине льда. Доска вставляется в лунку, приятель без слабины держит леску с поймавшимся лещом, а свободная от лески и рыбы часть лунки рассверливается. Шнек при этом не отклоняется и идет строго вертикально. В результате получается овальное окно во льду с размерами 130 на 200 миллиметров. А этого более чем достаточно.
2: Не клюет.
1: Не только лещом единым красен последний лед. Судак тоже не прочь перекусить. И очень уж он не любит всякие металлические поводки и тройники. Но при не очень азартной охоте он может довольно аккуратно буквально слезать живца, подцепленного под спинной плавничок. Особенно если там тройник или даже двойник. А ведь можно применить подходящий по размеру одинарный крючок. Им надо проколоть спинку рыбешки там же, под спинным плавником, а потом продеть его насквозь, протащить леску и закрепить крючок за губу. Насаженный таким образом живец крепко держится на крючке. Хищник при поклевке не бросает его, уколовшись, и с крючка сорвать тоже не может.
2: Хороша уха.
1: Естественно, что кроме лещей и подлещиков на лунку приходят и сопливые колючие ерши. Не стоит их в сердцах бросать и оставлять на льду. Уха из них такая, что ни в каком ресторане не подадут. Чистить их не надо, только внутренности и жабры удалить. И не надо варить в марле, если вы не поклонник вареной тряпки. Лучше просто процедить бульон после варки мелочи. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти 36 гектаров леса сгорело за месяц в Карелии. Министр природных ресурсов республики Янина Свицкая опубликовала статистику лесных пожаров за апрель и первые дни мая. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах произошло 22 пожара. За минувшие выходные в республике ликвидировали 8 лесных пожаров, произошедших в Лахденпокском, Суаярском, Прионерском, Уизерском и Каливальском районах. По предварительным данным, все майские возгорания возникли по вине человека. Пожары ликвидированы в первые сутки. Не допущен переход огня на объекты инфраструктуры и населенные пункты. Я напомню, что с 13 апреля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим, за нарушение которого может грозить административный штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильное ношение георгиевской ленты. Георгиевские ленты носить можно только на груди. Правила ношения георгиевских ленточек, распространенные Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», стали более строгими. В организации подчеркнули, что лучшее место для символа памяти и уважения у сердца, поэтому они призывают носить георгиевскую ленту с левой стороны груди. Ранее организация распространила правила ношения символа, согласно которому лента не позволяется крепить на сумку или на автомобиль, как и носить ниже пояса, на голове или в испорченном виде. Двое мужчин устроили драку в центре Костомукша. Один из участников конфликта получил серьезную травму, ударившись головой об асфальт. Инцидент произошел вечером 1 мая в районе бульвара Лазарева. По информации МВД Карелии, в 17:50 в дежурную часть поступило сообщение о драке. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо. 45-летнему потерпевшему, который был инициатором конфликта, была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Костомукше заработала школа ЖКХ. 27 и 28 апреля специалисты Госкомитета Карелии по жилищному, дорожному и строительному надзору рассказывали о своей работе, о поднадзорных направлениях и ответили на вопросы слушателей школы. На занятия пришли как собственники жилья и председатели советов многоквартирных домов, так и ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. В первую очередь специалисты поделились правовой базой, где искать ответы на конкретные вопросы, какой именно подзаконный акт регламентирует то или иное направление. Большое внимание было уделено цифровизации системы ЖКХ. Все данные о домах, акты проверок, протоколы собраний и мероприятия должны быть внесены в электронный паспорт дома на портале ГИС ЖКХ. Блок вопросов был посвящен и капитальному ремонту. Председатель Совета Костомукского округа Елена Соболева предложила создать рассылку и информационное сообщение с материалами и выводами по итогу встречи. Такая памятка пригодится как собственникам, так и другим участникам процессов управления домами. В Карелии завершился республиканский конкурс «Учитель года Карелии-2026». Костомукшу на конкурсе представляли победители муниципального этапа. Финалистом в номинации «Учитель родного языка» стала Марина Пьертунин, учитель карельского языка школы номер 1 имени Яка Ругаева. Особыми призами Министерства образования и спорта Карелии за методическую компетентность и креативность отмечены Вероника Сухорукова, учитель-логопед школы номер 3 Наталья Рудич, педагог-психолог детского сада «Ауринка», дипломы участников. В различных номинациях получили также Виктория Романова, учитель физики школы номер 1, Ольга Редругина, учитель информатики гимназии и Елена Семенова, педагог-психолог школы номер 3. Костомукшан приглашают на вечер фортепианной музыки. 6 мая в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы имени Геннадия Вавилова состоится концерт лауреата международных конкурсов, обладателя гран-при 12-го международного открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона Аркадия Уклинова. Молодой пианист, ученик заслуженного деятеля искусств России и Карелии Виктора Портнова. В программе вечера прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, Ференцалиста и Геннадия Вавилова. Вход на концерт свободный, приглашаются все желающие старше 6 лет.

0: не пропустите возможность провести вечер в кругу семьи и зарядиться вдохновением. Команда «Один» снова чемпионы, обладатели Кубка Карелии. В Петрозаводске завершился Кубок Карелии по флорболу. Примечательно, что серебро также у костомукшан. В нашей команде уже более 20 игроков. У них был выбор – поехать одним максимально сильным составом или собрать две равные команды и вывести начинающих игроков. В итоге команда пошла на риск и поделила команду. И в итоге выиграли одновременно золото и серебро. Финал Кубка Карелии разыграла команда «Один» из Костомукши, поделенная на два состава – «Один Блэк» и «Один Уайт». Каждая команда выиграла всех соперников и по одному разу проиграла друг другу. В итоге золото забрала «Один Уайт», а «Один Блэк» стал серебряным призером Кубка Карелии. Звание лучшего нападающего турнира у Алексея Озерова, звание лучшего вратаря турнира у Романенко Владимира. Но впереди у команды поездка на Санкт-Петербург Опен, кубок, на который уже заявлено 123 команды со всей страны. Далее новости Каливалы. В Каливале прошел товарищеский матч по волейболу на Кубок Победы. В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в спорткомплексе поселка Каливала состоялся товарищеский матч. В соревнованиях приняли участие 6 сборных команд из поселков Каливала и Боровой. В итоге напряженной борьбы между мужскими командами главную награду Кубок Победы завоевала команда Каливальской средней школы «Есентуки». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Каливала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбаса, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Каливала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 4, плюс 7 градусов. В течение дня синоптики обещают небольшой снег и дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 9, плюс 12, без осадков, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Каливале столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Друзья, всем легкого шага по рабочему понедельнику и под стать ему настроение. Но если вдруг это самое настроение, друзья, с утра не составило вам компанию, не задумываясь, наведывайтесь ко мне в эфир. У меня все имеется для лучшего дня и вкусные радиодесерты в том числе.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Мысли вслух.

Знаете, самое время, друзья, поделиться, как прошли ваши праздники, ну или передать привет всем, кто помогал вам в нелегком деле, друзья, поедании шашлыков. Город должен знать имена героев. Номер для СМС 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Давайте, друзья, скорее праздновать ваши события. Первое музыкальное угощение к праздничному столу подам сегодня Осташкевич Леониду. Леонид, без пожеланий здоровья я не могу вас, Леонид, оставить. Добавлю, конечно же, пожелание легкости в принятии решений, приятных событий и сегодня яркого праздника.

Лаврушин Сергей, радио «Десерт» и ваш готов, а как и пожелания, Сергей, сегодня, да, и в общем, и все последующие дни, Сережа, больше думайте о хорошем и меньше, пожалуйста, требуйте от Нового года и себя в первую очередь. Сергей, только легко, только с удовольствием, не спеша, пожалуйста, наслаждайтесь своей жизнью, она наверняка еще удивит.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Бойко Валерий, я поздравляю вас с днем рождения. Пусть ваша Валерий жизнь будет одной сплошной не только белой полосой, но и пестрит всеми цветами радуги Валерий, исключая, конечно же, серый и черный. Ну и надеюсь, что все ваши начинания закончатся желаемым результатом.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
3: Реклама на радио в Костомукше – 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Задувая свечи на праздничном торте, сегодня Вершинин Олег, уважаемый именинник, позвольте вас поздравить и пожелать вам, чтобы каждый день оставлял только приятные воспоминания. Олег, удачи вам и сегодня необычайно прекрасного, теплого, уютного праздника.
2: Если хочешь танцевать,

Еще один радиодесерт. А сегодня предложу на пробу Милехину Артема. Я вам, Артем, искренне желаю, чтобы этот год был полон любви, Артем, приятностей, неожиданностей, ярких встреч и путешествий.

0: Что говорят астрологи?
1: Говорят они, что люди, рожденные сегодня, проницательные, разумные и стабильные личности. Они интуитивно распознают ложь, умеют мыслить логически, реалистично смотрят на этот мир и рационально подходят к жизненным вопросам. Обычно сегодняшние мнемники придерживаются консервативных взглядов на жизнь, предпочитают новому проверенное старое и никогда не берутся за рискованные дела. Такие люди самостоятельно создают прочную материальную основу для своей семьи и добиваются грандиозных высот. Родившийся в этот день дружелюбный, любно настроены по отношению к окружающим. Они становятся крепкой и надежной опорой для близких и друзей. Всегда помогают им, поддерживают морально и материально.
2: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: Реклама на местном радио.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы
4: 370-09. Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: Месяц в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
8: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Ну что, друзья, радио десерты поданы. Встречаемся завтра на нашем месте. Пока.

0: собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожники S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104.5.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувин их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
8: Наш весенний плейлист для тебя.
7: На 104 FM.

0: 6. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Сириус ПТЗ. Город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
3: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти 36 гектаров леса сгорело за месяц. В Карелии министр природных ресурсов республики Янина Свицкая опубликовала статистику лесных.

что с 13 апреля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим, за нарушение которого может грозить административный штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильное ношение георгиевской ленты. Георгиевские ленты носить можно только на груди. Правила ношения георгиевских ленточек, распространенные Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», стали более строгими. В организации подчеркнули, что лучшее место для символа памяти и уважения у сердца, поэтому они призывают носить георгиевскую ленту с левой стороны груди. Ранее организация распространила правила ношения символа, согласно которому лента не позволяется крепить на сумку или на автомобиль, как и носить ниже пояса, на голове или в испорченном виде. Двое мужчин устроили драку в центре Костомукша. Один из участников конфликта получил серьезную травму, ударившись головой об асфальт. Инцидент произошел вечером 1 мая в районе бульвара Лазарева. По информации МВД Карелии, в 17:50 в дежурную часть поступило сообщение о драке. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо. 45-летнему потерпевшему, который был инициатором конфликта, была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Костомукше заработала школа ЖКХ. 27 и 28 апреля специалисты Госкомитета Карелии по жилищному, дорожному и строительному надзору рассказывали о своей работе, о поднадзорных направлениях и ответили на вопросы слушателей школы. На занятия пришли как собственники жилья и председатели советов многоквартирных домов, так и ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. В первую очередь специалисты поделились правовой базой, где искать ответы на конкретные вопросы, какой именно подзаконный акт регламентирует то или иное направление. Большое внимание было уделено цифровизации системы ЖКХ. Все данные о домах, акты проверок, протоколы собраний и мероприятия должны быть внесены в электронный паспорт дома на портале ГИС ЖКХ. Блок вопросов был посвящен и капитальному ремонту. Председатель Совета Костомукского округа Елена Соболева предложила создать рассылку и информационное сообщение с материалами и выводами по итогу встречи. Такая памятка пригодится как собственникам, так и другим участникам процессов управления домами. В Карелии завершился республиканский конкурс «Учитель года Карелии-2026». Костомукшу на конкурсе представляли победители муниципального этапа. Финалистом в номинации «Учитель родного языка» стала Марина Пьертунин, учитель карельского языка школы номер 1 имени Яка Ругаева. Особыми призами Министерства образования и спорта Карелии за методическую компетентность и креативность отмечены Вероника Сухорукова, учитель-логопед школы номер 3 Наталья Рудич, педагог-психолог детского сада «Ауринка», дипломы участия. В различных номинациях получили также Виктория Романова, учитель физики школы номер 1, Ольга Редругина, учитель информатики гимназии и Елена Семенова, педагог-психолог школы номер 3. Костомукшан приглашают на вечер фортепианной музыки. 6 мая в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы имени Геннадия Вавилова состоится концерт лауреата международных конкурсов, обладателя гран-при 12-го международного открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона Аркадия Ухлинова. Молодой пианист, ученик заслуженного деятеля искусств России и Карелии Виктора Портнова. В программе вечера прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, Ференцалиста и Геннадия Вавилова. Вход на концерт свободный. Приглашаются все желающие старше 6 лет. Не пропустите возможность провести вечер в кругу семьи и зарядиться вдохновением. Команда «Один» снова чемпионы, обладатели Кубка Карелии. В Петрозаводске завершился Кубок Карелии по флорболу. Примечательно, что серебро также у костомукшан. В нашей команде уже более 20 игроков. У них был выбор – поехать одним максимально сильным составом или собрать две равные команды и вывести начинающих игроков. В итоге команда пошла на риск и поделила команду. И в итоге выиграли одновременно золото и серебро. Финал Кубка Карелии разыграла команда «Один» из Костомукши, поделенная на два состава – «Один Блэк» и «Один Уайт». Каждая команда выиграла всех соперников и по одному разу проиграла друг другу. В итоге золото забрала «Один Уайт», а «Один Блэк» стал серебряным призером Кубка Карелии. Звание лучшего нападающего турнира у Алексея Озерова, звание лучшего вратаря турнира у Романенко Владимира. Но впереди у команды поездка на Санкт-Петербург Опен, кубок, на который уже заявлено 123 команды со всей страны.

0: Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбаса, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до 11 градусов тепла, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 4, плюс 7 градусов. В течение дня синоптики обещают небольшой снег и дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка – имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85.
6: Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Девочка, не плачь, не льви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весна на радио, счастливый сезон.
6: На местном радио.
7: Летит

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Шире низ». В этом году бренды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус. Это объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скини, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Давайте рассмотрим лишь первые из них. Расслабленные бочонки легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается к низу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название. Дизайнеры бренда Ferrari в новой коллекции «Весна-лето» решили использовать двойной деним с эффектом потертости и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах. Если низ такой объемный, как в случае

0: прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Спешите. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки

меряешь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
3: Твоя весна на твоем любимом радио.
4: На 104.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти 36 гектаров леса сгорело за месяц в Карелии. Министр природных ресурсов республики Янина Свицкая опубликовала статистику лесных пожаров за апрель и первые дни мая. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах произошло 22 пожара. За минувшие выходные в республике ликвидировали 8 лесных пожаров, произошедших в Лахденпокском, Суаярском, Прионежском, Уизерском и Каливальском районах. По предварительным данным, все майские возгорания возникли по вине человека. Пожары ликвидированы в первые сутки. Не допущен переход огня на объекты инфраструктуры и населенные пункты. Я напомню, что с 13 апреля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим, за нарушение которого может грозить административный штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильное ношение георгиевской ленты. Георгиевские ленты носить можно только на груди. Правила ношения георгиевских ленточек, распространенные Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», стали более строгими. В организации подчеркнули, что лучшее место для символа памяти и уважения у сердца, поэтому они призывают носить георгиевскую ленту с левой стороны.

На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо. 45-летнему потерпевшему, который был инициатором конфликта, была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Костомукше заработала школа ЖКХ. 27 и 28 апреля специалисты Госкомитета Карелии по жилищному, дорожному и строительному надзору рассказывали о своей работе, о поднадзорных направлениях и ответили на вопросы слушателей школы. На занятия пришли как собственники жилья и председатели советов многоквартирных домов, так и ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. В первую очередь специалисты поделились правовой базой, где искать ответы на конкретные вопросы, какой именно подзаконный акт регламентирует то или иное направление. Большое внимание было уделено цифровизации системы ЖКХ. Все данные о домах, акты проверок, протоколы собраний и мероприятия должны быть внесены в электронный паспорт дома на портале ГИС ЖКХ. Блок вопросов был посвящен и капитальному ремонту. Председатель Совета Костомукского округа Елена Соболева предложила создать рассылку и информационное сообщение с материалами и выводами по итогу встречи. Такая памятка пригодится как собственникам, так и другим участникам процессов управления домами. В Карелии завершился республиканский конкурс «Учитель года Карелии-2026». Костомукшу на конкурсе представляли победители муниципального этапа. Финалистом в номинации «Учитель родного языка» стала Марина Пьертунин, учитель карельского языка школы номер 1 имени Яка Ругаева. Особыми призами Министерства образования и спорта Карелии за методическую компетентность и креативность отмечены Вероника Сухорукова, учитель-логопед школы номер 3 Наталья Рудич, педагог-психолог детского сада «Ауринка», дипломы участников в различных номинациях получили также Виктория Романова, учитель физики школы номер 1, Ольга Редругина, учитель информатики гимназии и Елена Семенова, педагог-психолог школы номер 3. Костомукшан приглашают на вечер фортепианной музыки. 6 мая в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы имени Геннадия Вавилова состоится концерт лауреата международных конкурсов, обладателя гран-при 12-го международного открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона Аркадия Ухлинова. Молодой пианист, ученик заслуженного деятеля искусств России и Карелии Виктора Портнова. В программе вечера прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, Ференцалиста и Геннадия Вавилова. Вход на концерт свободный. Приглашаются все желающие старше 6 лет. Не пропустите возможность провести вечер в кругу семьи и зарядиться вдохновением. Команда «Один» снова чемпионы, обладатели Кубка Карелии. В Петрозаводске завершился Кубок Карелии по флорболу. Примечательно, что серебро также у костомукшан. В нашей команде уже более 20 игроков. У них был выбор – поехать одним максимально сильным составом или собрать две равные команды и вывести начинающих игроков. В итоге команда пошла на риск и поделила команду. И в итоге выиграли одновременно золото и серебро. Финал Кубка Карелии разыграла команда «Один» из Костомукши, поделенная на два состава – «Один Блэк» и «Один Уайт». Каждая команда выиграла всех соперников и по одному разу проиграла друг другу. В итоге золото забрала «Один Уайт», а «Один Блэк» стал серебряным призером Кубка Карелии. Звание лучшего нападающего турнира у Алексея Озерова, звание лучшего вратаря турнира у Романенко Владимира. Но впереди у команды поездка на Санкт-Петербург Опен, кубок, на который уже заявлено 123 команды со всей страны. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбаса, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до 11 градусов тепла, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 4, плюс 7 градусов. В течение дня синоптики обещают небольшой снег и дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на подходе.

0: Подмосковье. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.
1: Мы снова танцуем.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как будто.

0: проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько...
2: Местное время 17 часов.
3: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
4: Ну что, друзья, надеюсь, все как следует отдохнули за первые майские праздники. Ну и я призываю начинать этот вечер вместе, как всегда, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37-027, телефон нашего прямого эфира, а через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости. Сегодня у нас представители команды Костомукша Трейл, которые участвовали в экстремальной гонке «Карелия-10» и бежали свою дистанцию за корейский Акатыш. Я напомню, что более сотни команд собрались в спорткомплексе «Курган», чтобы испытать себя. В общем, если хотите передать привет моим гостям, поддержать их, присылайте ваши смс на номер 911-402-2040. Все обязательно передам. Ну и в завершение часа, чтобы, так сказать, отметить этот понедельник максимально позитивно, разыграем шведские фрикадельки от папы Ромы и вкусные призы от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок 37009.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Сильное звено.
5: И в этой рубрике с удовольствием представляю моих гостей. У нас сегодня представители команды Костомукша Трейл, которые также участвовали в экстремальной гонке Карелия-10, но в категории трудовых коллективов. Собственно, бежали за карельский окатыш. И напротив меня капитан команды Елена Богатова. Лена, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: И Геннадий Осипов, собственно, тоже участник команды. Добрый вечер, Геннадий.
7: Здравствуйте.
5: Ну, прежде всего, я вас поздравляю с успешным преодолением этой гонки.
6: Спасибо.
7: Спасибо.
5: Геннадий, вот я помню, что в прошлом году вы к нам уже приходили, тогда ваша команда завоевала второе место. Вы были намерены, в общем-то, в этом году взять матч-реванш. Что? Как? Что пошло не так?
7: Ну, в общем, будет небольшая, наверное, минутка грусти, скажем так. Начнем с того, с регистрации. То есть сама регистрация, как рассказывали предыдущие здесь ребята со спортсекты, она за 45 минут закончилась. И когда произошла регистрация, мне как капитану команды сообщение скинули, но я в этот момент находился на отдыхе в горах Домбая. Так. И там не было связи. Я сел вот прямо с телефоном на горе, начал регистрацию, интернета нету, я переживаю, начал звонить своим ребятам с команды. Другие тоже были заняты, Олеся была занята, потом я дозвонился до Дмитрия, он тоже был занят. В общем, когда мы зарегистрировались, уже момент был упущен, то есть мы зарегистрировались с превышением лимита. Но не это как бы было самое главное, потому что мы рассчитывали, что все-таки попадем в регистрацию сверхлимита. Случилось то, что ГОК, к сожалению, свернул финансирование спортивных мероприятий, и наша запланированная поездка, нам сказали, что нам ее не профинансируют, денежек нет. Поэтому, ребята, держитесь.
5: Вот. Понятно. Ну, в общем, будем на этом считать, что грустная минутка закончилась. Хотя с горы Донбая, я не знаю, кто-то должен погрустить был, но ладно. В итоге, какое место вы заняли?
6: Мы заняли 15 место.
5: И получилось у вас таким образом сборная, да?
7: Да.
5: Команда.
7: Дело в том, что предыдущий капитан Костомукша Трейл Максим Мешков, он уволился с карельского окатыша, но все равно хотел участвовать. Вот у них там с супругой что-то не получилось, какие-то личные дела были, и освободилось два места в команде. И он предложил нам, типа, говорит, ребята, не хотите вы?
5: Так, то есть вы объединились.
7: Да.
5: Хорошо, сколько всего человек по правилам должно быть в команде?
7: Шесть человек.
5: Шесть человек, а две девушки?
6: Да.
5: Да. Ладно. Сложная дистанция была в этом. Почему у нас была команда спортсекты? Они были бежали в категории любители, но я на сайте читала, что у всех дистанции были разные. Да? Ну, по крайней мере, там частично отличались у профессионалов, у трудовых коллективов и у любителей. Да? Вот у вас сложная дистанция была, если сравнивать с прошлым годом?
6: У нас была дистанция такая же, как и у любителей. Ну, по сравнению с прошлым годом она была сложнее, потому что если в прошлом году было 15 препятствий, то в этом году их уже было 26.
5: Ну, серьезно, да.
6: Да.
5: Так.
6: Так.
7: А по расстоянию, по дистанции точно так же, да. 5 километров, просто больше препятствий напихали, и они, ну, друг за другом шли, скажем так. И само направление изменилось. Каждый год бежишь в разном направлении, то есть к конкретно подготовиться под дистанцию, ну, невозможно.
5: Угу. Слушайте, а было у вас время, как, ну, возможность вот не хотя бы просто заранее посмотреть эту дистанцию, оценить, ну, каким-то образом, может быть, распределить силы, ресурсы, ну, если можно вот об этом говорить, или тут как бы сюрприз в любом случае?
6: А, можно было за день до старта прийти потренироваться, но так как у нас ребята на смене были, они только поздно вечером приехали, поэтому, ну, у нас не было такой возможности, поэтому мы с утра собрались, там быстренько пробежали, там прикинули, кто кому помогать будет, где там, какие препятствия. Ну, к сожалению, мы не смогли подготовиться. Если бы мы вот за день пробежали бы, я думаю, что мы бы еще...
7: Результат
6: был бы намного быстрее, прибежали бы.
5: Но в прошлом году, вот я помню, вы, Геннадий, рассказывали, что у вас бежали штрафное время, из-за чего вот в итоге немножко задержались и было второе место. В этом году вот было у вас штрафное время, вот и за что, если да?
7: Ну, не совсем так. У нас было не штрафное время, у нас было добавлены штрафные... Мы не бежали дополнительного никакого расстояния, у нас было добавлено штрафные минуты. Ага. 30 секунд за неправильное прохождение. Там на нескольких препятствиях предусматривались вот эти штрафы. В этот раз они почти на всех, по-моему, предусмотрели вот эти штрафы. То есть, если что-то где-то ты нарушаешь, тебе вот эти 30 секунд за одного человека влепляют.
5: Вот. А, то есть плюс к основному времени.
6: Плюс, да.
5: Все,
7: плюс
5: я...
7: к времени. И у нас вот в этом году получилось 2 штрафных минуты, то есть 4 штрафа у нас было.
6: Да, на ориентирование, вот, к сожалению. Мы, во-первых, там прождали, когда команда перед нами пройдет. Пришлось, ну, минуты 2, наверное, 3 мы стояли, просто ждали. И, ну, и на самом ориентировании не все правильно прошли препятствия.
7: Да, я хочу добавить, что организаторы, они перед этим как бы говорили, что, допустим, если вы прибегаете полным составом, и у вас нет возможности проходить, вы подходите к судье, который на каждом препятствии находится, и он останавливает время.
5: Так.
7: Мы так и сделали. Подбегаем к судье, говорим, у нас команда в полном составе,
6: да,
7: пожалуйста, остановите время.
6: Время.
7: Она такая, нет-нет, я вас сейчас запущу.
6: Да.
7: И другой команде рассказывает.
6: Да.
7: И я еще раз обратился, говорю, ну, пожалуйста, остановите время. Как бы,
5: То есть эти секунды...
6: А эти секунды, там буквально минуты, секунды, все это, потому что у нас разница между первым местом 9 минут и вот 27 секунд. То есть там, если минуты...
5: Там минута,
6: туда,
5: а тут
6: там
5: секунда,
6: минута, там,
5: да,
6: минута,
5: это
6: да.
5: Уже как бы...
6: Оно вот так вот. Поэтому преимущество, кто вот первый бежит, это прям большое преимущество.
5: А вы какие по счету, по жеребьевке бежали?
6: А, мы были...
7: 28-е.
5: О, ну слушайте, да. Слушайте, ну вы третий раз участвуете, и вы, получается,
6: да.
5: Третий.
7: И я третий.
5: Так, уже имея опыт вот этой экстремальной гонки, всего этого адреналина, имея представление об этих препятствиях, ну, как-то специально готовились, вот, тренировались, ну, если можно вот к этому подготовиться?
6: Ну, в течение года тренируемся, силовые тренировки, беговые, поэтому, ну, это надо уже.
5: Это процесс бесконечный.
6: Процесс бесконечный, да, всегда.
5: Так.
7: У меня вообще ситуация была другая. Я даже думал, в какой-то момент завяжу с бегом. Получил травму, обострилась старая, скажем так. И я полгода вообще не бегал. То есть с октября где-то так бег бросил. Ну и думаю, все уже. А тут вот предложили, скажем так, еще раз поучаствовать. Я месяц прям плотно готовился. Ну, из специальной подготовки это бег в горку на лыжной базе. То есть она примерно соответствует, скажем так, что нужно в подъемы забегать и после этого еще быть готовым какие-то упражнения выполнять. Ну, а в целом, как бы, физическая подготовка, вот со спортсектой мы тренируемся, в воскресенье функционально у нас тренировки, они, наверное, наиболее, как бы, похожи на то, что происходит на дистанции, и они наиболее могут, наверное, подготовить.
5: Ну, у вас, я так... помню, что после второго такого забега вы, Лена, зарекались: все, больше никогда не побегу. Что пошло не так?
6: Да, в прошлом году я думала, все, я вот сейчас поучаствую, больше не буду. В этом году, как только ближе к регистрации, так, все, собираем команду, едем.
5: Это вообще, все забылось или все-таки адреналина не хватает?
6: Наверное, но оно забывается, вот эти трудности все, и хочется опять, ну, по новой все вот это пройти. Это
5: холодная вода, эмоции, грязь, эти, да. Трубы. Не хватает в этой жизни.
6: Да, конечно.
5: А вот то, что у вас команда сборная, это усложняет дело? вот по-вашему, или, ну, в принципе, не играет никакой роли? Насколько важно вот быть с тренированными вместе? Даже вот тут именно с тренированными как-то вот вместе.
6: Ну, с моей точки зрения, у нас собралась такая команда уже, все натренированные, все на спорте, поэтому, как по мне, так мы очень сплоченные были, все дружно, везде, ну, помогали на всех препятствиях, поэтому... Как моя точка зрения, что.
5: Ну, я все даже отлично. Имею в виду не сплоченность, вот не такой вот командный дух, а именно, ну, когда команда знает, у кого, где могут быть слабые места, где-то подстраховать, где-то заранее.
6: А это мы заранее обговорили, конечно, где у кого какие слабые места.
7: Мы, да, это заранее знали.
6: Кто где кого подкидывает.
5: То есть, в принципе, вы вот.
6: Ну, успели немножко, да, это. Все это обсудить.
5: Слушайте, ну ребята, ладно, ребята тренируются, ну и мужчины, в принципе, как-то они такие вот выносливые. Глядя на вас, ну вот, хрупкие, такие все прямо как статуэточки, и вот эти экстремальные забеги в картинку не складываются. Вот что это? Что Светлана со спортсекты была, да, что вот вы?
6: Ну, адреналин. Это эмоции, адреналин, не знаю, болельщики, когда тебя поддерживают, вот эти все препятствия, и потом, не знаю, потом.
5: А болельщики чувствуются? Вот когда бежишь, когда уже на последнем, скажем так, издыхании.
6: Да, конечно, где-то там Костомукша вперед, там знакомые, тем более были и судьи знакомые там со всеми.
7: На каждом препятствии волонтеры находились почти, что на каждом препятствии были фотографы. Фотографов было очень много. И они там не просто как бы фотографировали молча, они так поддерживали, все как бы кричали. Поэтому, да, поддержка на трассе очень ощущается, это прям вдохновляет.
5: А вообще среди всех участников какая царила атмосфера?
7: В целом дружеская.
5: Дружеская. Да. Ну, то есть стекла в кроссовке друг другу никто не подкидывал?
7: Такого ничего не было.
5: Вот для вас... Вот этот экстремальный забег, вот как вы себе это определяете? Это вызов самому себе, это вот какой-то вот адреналин, да, возможно, вот недостаток вот в нашей повседневном быте, в жизни, да, не хватает каких-то вот эмоций вот этого, или что для, вот, для вас это?
7: Ну, как вы говорите, да, все так правильно перечислили, то есть мы начинали здесь еще... бегать «Стальной медведь», «Стальную гору», все это проводилось, то есть и тогда уже попробовали, это все понравилось. К сожалению, сейчас такие забеги у нас не проводятся пока временно. Ну, надеемся, что это все вернется обратно. Вот поэтому, когда появилась вот эта гонка, она, ну, так получается, она ближе всего к нам. То есть, если там смотреть по России, очень сейчас это направление популярное, и в Санкт-Петербурге там есть несколько там гонка героев, «Норд Рейс», под Москвой проводится «Медвежья гонка», то есть много этих забегов в крупных городах. У нас получается вот Петрозаводск, наша столица, сейчас в авангарде они вот эту гонку проводят 7-й раз, и ну, достаточно успешно, каждый год, по-моему, количество участников увеличивается.
5: Ну да, в этом году уже прямо, во-первых, рекордное количество участников, и 45 минут, за 45 минут разобрали все слоты.
6: 125 команд, да.
5: Да. А для вас это что ли?
6: Для меня любое соревнование – это эмоции, поэтому…
5: За самое... любой движ.
6: Да.
5: Кто еще был в вашей команде? Вот 6 человек, вы вдвоем, кто еще?
6: В нашей команде Никинин Денис был, Короченко Дмитрий, Шапкова Ирина, вот и мы с Геннадием.
7: Ирина Александровна.
6: А, Александр Ильин.
5: Вот так вот, вот так вот не успели еще финишировать. В следующем году побежите? Обговаривали этот момент или пока вы вот в стадии отрицания?
6: Ну, я решила, что мы пока не победим, будем участвовать.
5: Так.
7: Я надеюсь, что мы со своей командой, которая так называется «Корейский Акатыш», будет возможность все-таки у нас принять участие. Предприятие нас поддержит. И мы надеемся и будем стараться опять прославить «Корейский Акатыш», принести призовые места.
5: Ну и все-таки взять таки тот самый матч-реванш. Первое место.
7: Очень бы хотелось, да.
5: Ну а в этом году кто поддерживает вашу команду? Потому что, безусловно, вот такие забеги, это очень и финансово весьма затратно. Вот кто?
7: В этом году нас смог помочь профсоюз. Большая благодарность Соболеву Сергею Геннадьевичу за то, что смог оказать финансовую поддержку нам. подспорье такое хорошее было.
5: Кто, какие у вас ближайшие ваши спортивные планы? Что планируете бежать?
6: 23 мая забег РФ. Пока планируется.
5: Где?
6: Полумарафон в Петрозаводске.
5: Так. Потом, а еще летом есть планы?
6: Потом в июле марафон «Белые ночи». Потом выиграла грант на московский марафон в сентябре.
5: То есть все лето бег.
6: Планов много.
5: Так.
7: Я пока решил с бегом тормознуть, посмотреть, как организм будет отзываться, скажем так. Угу. Если все в порядке и все зажило, то попробую бегать. Ну, если будет традиционный металлургический забег в июле, поучаствую. Угу. В том году я впервые пробежал дистанцию 10 километров. Считаю, достаточно хорошо. 7-е или 8-е место занял среди лучших бегунов в Костомукше. Поэтому хотелось бы все-таки в этом направлении, да.
5: Ну, вам главное сейчас восстановиться, чтобы к следующему году, к началу сезона, в общем-то, быть в своей лучшей форме и продолжать завоевывать призовые места. Но, безусловно, тут главнее эмоции, вот этот самый адреналин. Спасибо вам большое, удачи вам. Ну, вот я не знаю, как вот Лена говорит, будут участвовать, пока первое место не займут, а тут конкуренты такие. Поэтому участвовать, бегать будете еще долго, да?
6: Да, да.
5: Спасибо большое. Удачи вам, здоровья, восстановления, ну и, конечно, таких вот эмоций и впечатлений.
7: Спасибо.
6: Спасибо большое.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, Огран 116 10 01 06 39 81.
1: Я говорю интернет, вы говорите
2: Ситилинк.
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите
2: подключили.
1: Вы подключили и получили
2: месяц в подарок.
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, после такой аппетитной заставки у нас не менее аппетитный розыгрыш от кафе «Суши Биг». Я говорю, напоминаю, что это кафе не просто про еду, а скорее про ощущения и душевное тепло именно в моменте. Так что обязательно приходите, наслаждайтесь и цените вот эти вот моменты. Но мы с вами сегодня разыграем ланч. Это рис со сливочным супом. Я расскажу вам три факта об одном блюде. Вам надо догадаться, о чем речь. Итак, это просто культовое блюдо Средней Азии. Оно официально признано ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие. Название блюда происходит от первых букв ингредиентов. Ну и впервые блюдо появилось все-таки в Индии. Само слово имеет индийские корни, а в Средней Азии изобретателем блюда принято считать Чингисхана. Но в целом, кто бы не придумал это блюдо, до сих пор оно не потеряло своей актуальности, и не менее чем в Средней Азии оно популярно и в России. О чем речь, друзья? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 9-го правильного СМС отправится в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид» ОГРН 12-01-5-0-40-17, ИНН 100-401-96-92.

Неожиданно, друзья, но наше задание сегодня оказалось такой вот большой и жирной, можно сказать, звездой. Какие варианты есть у нас? Ризотто, шурпа, кимчи, суп, дал, рамен и плов. На самом деле, правильный ответ – это плов. Поэтому единственный наш слушатель, кто прислал такой вариант ответа, вот ваш телефон заканчивается на 3818, ловите наши аплодисменты. Ну и, конечно, в ответном смс я напишу, как вы сможете забрать свой приз и насладиться суперланчем от кафе «Суши Биг».

0: Ай-5. Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и далее, друзья, прекрасная новость для поклонников кулинарного таланта Папы Ромы. Шведские фрикадельки на кону у нас прямо сейчас. Так что, если не знаете, чем побаловать себя этим вечером, ну или просто немножко подустали, хотите посвободнее провести этот вечер, имейте в виду, в порции 12 фрикаделек плюс картофель по-деревенски в томатном соусе. Прекрасно на ужин, великолепно на обед, я думаю, и на завтрак самое то. Так что обязательно имейте это в виду, но кто-то из вас может получить такую порцию уже этим вечером. Мы зажарили одно неочевидное слово в известной песне. Давайте послушаем.

Вот, здесь задание полегче, фрагмент вы только что прослушали, и вариант нашего зажаренного слова присылайте на номер 911-402-2040, и автор 11-го правильного ответа сегодня отправится к папе Роме наслаждаться шведскими фрикадельками. Поехали! Поехали!

хочу сказать, с творчеством группы «5 утра» вы все отлично знакомы, абсолютно все прислали правильные ответы. Конечно же, это слово «вернуться», поэтому делаем скрин ваших сообщений прямо сейчас. И 11-е сообщение пришло к нам с номера 1335, поэтому ловите наши аплодисменты. Наши поздравления, удача сегодня явно на вашей стороне. И в ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать порцию шведских фрикаделек в кафе у папы Ромы. Ну и, соответственно, насладиться с особым вкусом. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно всех, кто участвовал и присылал правильные ответы. Мы услышимся с вами завтра, как всегда, на 104 FM в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти 36 гектаров леса сгорело за месяц в Карелии. Министр природных ресурсов республики Янина Свицкая опубликовала статистику лесных пожаров за апрель и первые дни мая. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах произошло 22 пожара. За минувшие выходные в республике ликвидировали 8 лесных пожаров, произошедших в Лахденпокском, Суаярском, Прионерском, Уизерском и Каливальском районах. По предварительным данным, все майские возгорания возникли по вине человека. Пожары ликвидированы в первые сутки. Не допущен переход огня на объекты инфраструктуры и населенные пункты. Я напомню, что с 13 апреля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим, за нарушение которого может грозить административный штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неправильное ношение георгиевской ленты. Георгиевские ленты носить можно только на груди. Правила ношения георгиевских ленточек, распространенные Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», стали более строгими. В организации подчеркнули, что лучшее место для символа памяти и уважения у сердца, поэтому они призывают носить георгиевскую ленту с левой стороны груди. Ранее организация распространила правила ношения символа, согласно которому лента ленточку не позволяется крепить на сумку или на автомобиль, как и носить ниже пояса, на голове или в испорченном виде. Двое мужчин устроили драку в центре Костомукша. Один из участников конфликта получил серьезную травму, ударившись головой об асфальт. Инцидент произошел вечером 1 мая в районе бульвара Лазарева. По информации МВД Карелии, в 17:50 дежурную часть поступило сообщение о драке. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции. Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому удар в лицо. 45-летнему потерпевшему, который был инициатором конфликта, была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Костомукше заработала школа ЖКХ. 27 и 28 апреля специалисты Госкомитета Карелии по жилищному, дорожному и строительному надзору рассказывали о своей работе

0: домах. Акты проверок, протоколы собраний и мероприятия должны быть внесены в электронный паспорт дома на портале ГИС ЖКХ. Блок вопросов был посвящен и капитальному ремонту. Председатель Совета Костомукского округа Елена Соболева предложила создать рассылку и информационное сообщение с материалами и выводами по итогу встречи. Такая памятка пригодится как собственникам, так и другим участникам процессов управления домами. В Карелии завершился республиканский конкурс «Учитель года Карелии-2026». Костомукшу на конкурсе представляли победители муниципального этапа. Финалистом в номинации «Учитель родного языка» стала Марина Пьертунин, учитель карельского языка школы номер 1 имени Яка Ругаева. Особыми призами Министерства образования и спорта Карелии за методическую компетентность и креативность отмечены Вероника Сухорукова, учитель-логопед школы номер 3 Наталья Рудич, педагог-психолог детского сада «Ауринка», дипломы участия. В различных номинациях получили также Виктория Романова, учитель физики школы номер 1, Ольга Редругина, учитель информатики гимназии и Елена Семенова, педагог-психолог школы номер 3. Костомукшан приглашают на вечер фортепианной музыки. 6 мая в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы имени Геннадия Вавилова состоится концерт лауреата международных конкурсов, обладателя гран-при 12-го международного открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона Аркадия Ухлинова. Молодой пианист, ученик заслуженного деятеля искусств России и Карелии Виктора Портнова. В программе вечера прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, ференц-солиста и Геннадия Вавилова. Вход на концерт свободный. Приглашаются все желающие старше 6 лет. Не пропустите возможность провести вечер в кругу семьи и зарядиться вдохновением. Команда «Один» снова чемпионы, обладатели Кубка Карелии. В Петрозаводске завершился Кубок Карелии по флорболу. Примечательно, что серебро также у костомукшан. В нашей команде уже более 20 игроков. У них был выбор – поехать одним максимально сильным составом или собрать две равные команды и вывести начинающих игроков. В итоге команда пошла на риск и поделила команду. И в итоге выиграли одновременно золото и серебро. Финал Кубка Карелии разыграла команда «Один» из Костомукши, поделенная на два состава – «Один Блэк» и «Один Уайт». Каждая команда выиграла всех соперников и по одному разу проиграла друг другу. В итоге золото забрала «Один Уайт», а «Один Блэк» стал серебряным призером Кубка Карелии. Звание лучшего нападающего турнира у Алексея Озерова, звание лучшего вратаря турнира у Романенко Владимира. Но впереди у команды поездка на Санкт-Петербург Опен, кубок, на который уже заявлено 123 команды со всей страны. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте. Свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до 11 градусов тепла, ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 4, плюс 7 градусов. В течение дня синоптики обещают небольшой снег и дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка – имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть

0: Куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
0: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Чин-чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Сейчас крупный лещ далеко не редкость, но мало кто, кроме совсем уж правоверных лещатников, таскает с собой здоровенный ледобур под лунку в 200 с лишним миллиметров. А если в обычной лунке диаметром 130 миллиметров идет ровненький подлещик, и вдруг виснет здоровенный лещ кило этак на 2. Мало того, еще и подвести к лунке его удалось на леске в 12 сотых миллиметра. Жалко ведь упускать, так и сон потерять можно. На рыбалке с напарником вопрос решается очень просто. Всего-то надо иметь с собой обрезок доски шириной, равной рабочему диаметру бура, и длиной, примерно равной толщине льда. Доска вставляется в лунку, приятель без слабины держит леску с поймавшимся лещом, а свободная от лески и рыбы часть лунки рассверливается. Шнек при этом не отклоняется и идет строго вертикально. В результате получается овальное окно во льду с размерами 130 на 200 миллиметров. А этого более чем достаточно.
2: Не клюет.
1: Не только лещом единым красен последний лед. Судак тоже не прочь перекусить. И очень уж он не любит всякие металлические поводки и тройники. Но при не очень азартной охоте он может довольно аккуратно буквально слезать живца, подцепленного под спинной плавничок. Особенно если там тройник или даже двойник. А ведь можно применить подходящий по размеру одинарный крючок. Им надо проколоть спинку рыбешки там же, под спинным плавником, а потом продеть его насквозь, протащить леску и закрепить крючок за губу. Насаженный таким образом живец крепко держится на крючке. Хищник при поклевке не бросает его, уколовшись, и с крючка сорвать тоже не может.
2: Хороша уха.
1: Естественно, что кроме лещей и подлещиков на лунку приходят и сопливые колючие ерши. Не стоит их в сердцах бросать и оставлять на льду. Уха из них такая, что ни в каком ресторане не подадут. Чистить их не надо, только внутренности и жабры удалить. И не надо варить в марле, если вы не поклонник вареной тряпки. Лучше просто процедить бульон после варки мелочи. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
0: Реклама на радио в Костомукше – 37009. Звездный дом 6.
7: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
8: Наш весенний плейлист
7: для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Шире низ». В этом году бренды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус. Это объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скини, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Давайте рассмотрим лишь первые из них. Расслабленные бочонки легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается к низу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название. Дизайнеры бренда Ferrari в новой коллекции «Весна-лето» решили использовать двойной деним с эффектом потертости и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах. Если низ такой объемный, как в случае с бочонками, то плечевые изделия в свой образ лучше подбирать обтягивающие и простые. Для повседневных образов подойдет, например, облегающий джемпер, тонкий лонгслив или лаконичная рубашка. Такое сочетание поможет сохранить пропорции и не сделает фигуру визуально тяжелее. Другая модная джинсовая модель широких брюк – это багги. Свободные мешковатые джинсы с заниженной талией и прямыми широкими штанинами. Часто они доходят почти до пола. Они могут быть классические в оверсайз формате, талия занижена, штанины длинные и очень широкие, при желании их можно подвернуть. Либо могут быть укороченные, в бедрах остаются объемными, но штанины заканчиваются на 5-10 сантиметров выше лодыжек. Либо они могут быть завышенной талией. Такая посадка вытягивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Носить багги лучше всего с простым и прилегающим верхом, чтобы не перегружать фигуру. Идеально подойдут облегающие джемперы, тонкие лонгсливы, лаконичные рубашки, кроп-топы или заправленные блузы. А еще багги отлично сочетаются с худи, свитшотами, укороченными жакетами, тренчами и даже пальто. Главное тут соблюдать баланс. Объемный низ всегда требует более сдержанного и облегающего верха. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». В ассортименте есть и большие размеры, до 56-го. Большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Спешите. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. Для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 95 03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Сейчас крупный лещ далеко не редкость, но мало кто, кроме совсем уж правоверных лещатников, таскает с собой здоровенный ледобур под лунку в 200 с лишним миллиметров. А если в обычной лунке диаметром 130 миллиметров идет ровненький подлещик, и вдруг виснет здоровенный лещ кило этак на два. Мало того, еще и подвести к лунке его удалось на леске в 12 миллиметра. Жалко ведь упускать, так и сон потерять можно. На рыбалке с напарником вопрос решается очень просто. Всего-то надо иметь с собой обрезок доски, шириной равной рабочему диаметру бура и длиной примерно равной толщине льда. Доска вставляется в лунку, приятель без слабины держит леску с поймавшимся лещом, а свободная от лески и рыбы часть лунки рассверливается. Шнек при этом не отклоняется и идет строго вертикально. В результате получается овальное окно во льду с размерами 130 на 200 миллиметров. А этого более чем достаточно.
1: Не клюет.
2: Не только лещом единым красен последний лед. Судак тоже не прочь перекусить. И очень уж он не любит всякие металлические поводки и тройники. Но при не очень азартной охоте он может довольно аккуратно буквально слезать живца, подцепленного под спинной плавничок. Особенно если там тройник или даже двойник. А ведь можно применить подходящий по размеру одинарный крючок. Им надо проколоть спинку рыбешки там же, под спинным плавником, а потом продеть его насквозь, протащить леску и закрепить крючок за губу. Насаженный таким образом живец крепко держится на крючке. Хищник при поклевке не бросает его, уколовшись, и с крючка сорвать тоже не может.
1: Хороша уха.
2: Естественно, что кроме лещей и подлещиков на лунку приходят и сопливые колючие ерши. Не стоит их в сердцах бросать и оставлять на льду. Уха из них такая, что ни в каком ресторане не подадут. Чистить их не надо, только внутренности и жабры удалить. И не надо варить в марле, если вы не поклонник вареной тряпки. Лучше просто процедить бульон после варки мелочи. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей.

0: 10-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodu C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: На пружинках, и сердце замерзает, как

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Утром по расе, как на взлетной полосе, любовь дарит.
1: Местное время 0 часов.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.